0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Мэтт Дэймон как-то сказал: «Тот, кто захочет запечатлеть на камеру мою ежедневную жизнь, умрет от скуки». Вот Мэтт дома, учит роль. Вот Мэтт вышел из дома, изучает книги в местной библиотеке. Вот Мэтт возвращается домой и ложится спать. Вот Мэтт спит. Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».
1: Listen, people. Listen to me. My name is Bella, and I was born to sing for you. The Spiritus Tango, with passion and fire. Now listen to me. First, you connect your brain with your feet, and then you connect your feet with the rhythm. Okay. And in the end, you connect your whole body full of vodka.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

sleeping in her shoes.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: La vie.
1: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
2: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
1: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

A one, a two.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Или даже вечер.
2: Да, в принципе вечер.
4: Ну, у вас вечер, а у нас
3: день. Мы в какой город попали, извините? В Омск. Беспокоит вас радио «Чип и Льдук».
2: Очень рад.
4: А вы как будто прямо ждали.
2: Ну, да. Я, как говорится, надеялся, верил.
4: Сибирская корона чувствуется там, да, у вас?
2: Хороший микрофон, да.
4: Да, у нас хороший микрофон, да. А у вас сибирская корона.
2: Вы нет, это стаканы сибирской короны, но на самом деле это не сибирская корона. Мы в кафешке.
3: А, хорошо. А вас беспокоит программа «По нашим заявкам».
2: Вам что-нибудь доказать?
3: Вам правила, да.
2: Вот, нет, первый раз слышу. Нет.
3: Ну, ведущие, то есть мы звонят слушателям, то есть вам,
2: да.
3: И заказывают музыку. То есть это наши заявки, а вы их выполняете.
4: Она самая. И вот сегодня...
3: Подождите, подождите. А у вас есть из чего музыку-то извлечь?
2: Не совсем.
3: Может, какая-то группа там уже собирается поиграть в этом кафе? Или есть какая-то система акустическая?
2: Разве что по столу барабанить.
3: По столу?
4: А может быть, в телефоне у кого-то что-то? Находится.
2: У нас ее много просто. В телефоне?
4: Ну да, MP3 закачано.
2: Слушай, ну есть там пара штучек. Но просто оно, наверное, там отвалится. Связь-то отвалится. Понимаете?
3: Так, а если выйти куда-то за углом, не стоят уличные музыканты, не доносится из окна раскрытого.
2: Выйти от сибирской короны, из теплой кафешки, а на улице дождь у нас идет, между прочим.
3: Дождь идет.
2: Да, где мое?
4: А может, вы об обстановке там вокруг расскажете пару слов?
2: Обычное кафе, столики, люди сидят, пьют пиво, там, не знаю, общаются. Да. Кто-то, говорит, сигару курит. Кто-то ногой качает, кто-то яблоко ест, в окно смотрит.
3: Ну, просто атмосфера английского клуба. Очень необычно для пивного кафе, пивного ресторана.
2: Погодите, а давайте я громкую связь сделаю. Да? Сделаю громкую связь, ага.
3: Ну, давайте.
4: Андрей и Кирилл у микрофона. Программа «По нашим заявкам». И вот мы, ведущие этой передачи, желаем, чтобы участники на том конце провода в городе Омск исполнили что-нибудь для нас, для ведущих программы, с большим удовольствием.
2: Мы рады вам помочь. Yeah, мы можем вам сыграть «Полет Валькирии», если вас устроим.
3: Ну, давайте «Валькирии».
2: А, я могу петь.
3: В программе «По нашим заявкам» на радио «Чип и Льдук» из города Омска от Юрия и его друзей звучит с мобильного телефона «Полет Валькирии». Эксклюзивное качество звука только на радио «Чип и Льдук». Замечательный аккорд, так сказать, завершающий финальный нашего общения.
2: Нам тоже очень понравилось.
3: Вот всегда так. Счастливо провести остаток дня. И до новых встреч.
2: Счастливо. Да, пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.
2: Are you ready, fellas?

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: Кикабе, Шимбаки,
1: Каен, Шмиби, Бека, Шмилин,
0: НК и Б, Эмшиб, Шинкин.

Мы передавали таблицу Сивцева для определения остроты зрения. Таблица прозвучала в художественном исполнении заслуженных артистов московских театров.

bord du Don ce soir?

Телевизор – это устройство, дающее возможность людям, которым нечего делать, смотреть на людей, которые делать ничего не могут. Фред Аллен.

0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.
1: Обратно новости.
2: Факелёг мельк куд лифтмич айдар идюц. Не изербот. Добрый день. В студии радио Чипльдук Клим Голиков. В эфире Реверс Ньюс. Эйкнирьяк сурьяк Иливан, не жалоб сыр еротнак дорог из Салбоя в Сковск, як с Фоксом в инны в сниды, ан буд. Ас не сей мирт, да стыр на стиль, дар адсам австра... Сейчас еще раз, ориентировочное слово очень сложно. Простите за оговорку. Ас не сей мирт, да стыр на стиль, дар адсам австлидиерц. Дубна. Единственный в московской, Сфоксской области город, который расположен на Великой Русской реке. Волга делит Наукоград на две половины, а соединяет их всего одна дорога, что проходит в дамбе Ивановского, Вонского, Гидроузла. Кейерп индоранджим инпург маварпан инос як сыщнины махканы абос от кейерп мин ляри дифьёшля. Асниявый взору гриб мавелян. На левом берегу развивается большой федеральный проект особой накомничьей зоны. На правом крупный международный проект, да, объединённого ННВА, Институт ядерных исследований НИКА и вторая площадка ОЭС. Извините, оговорился. ОЗС. В городе идет большая внутренняя маятниковая миграция. Мост нужен горожанам как воздух. Ельбур фадраилим тисей дичтеп.
3: Блин, миллиардов фадраилим.
2: Ельбур фадраилим тисейд ичтеп, от кейерп самиёц. Строительство моста продлится 33 месяца. Стоимость проекта почти 10 миллиардов рублей. Фахкелёг мельх, лыбный мавс, куден пичн ойдар идюцв. На этом пока всё. В студии радио Чипльдук с вами был Клим Голиков.
0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чипльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чипльдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Некая Ната Барменко, барменка, подставляет
3: такого замечательного человека с мечтами о мировом гражданстве, ну или господстве.
2: Вот как. Учится любить людей, крайне мало напевает песенки на досуге, крайне мило напевает песенки на досуге, делает божественные бургеры и коктейли с ромом. Пожелайте ему здоровья.
4: О ком речь?
2: Его зовут Алексей. Звоним.
5: Алло.
2: Алексей.
5: Да, здравствуйте.
4: Как это, Алексей, любить людей? Учиться любить людей? Это как?
5: А это кто?
4: Вас беспокоит с радиостанции ЧП «Льдук». Давайте так, у нас мало времени. Вот учиться любить людей, что это такое?
2: Характеристику такую вам дали.
5: Ну, это постараться попробовать, не знаю, любить как-то.
4: Вот есть мнение, что вы стараетесь. А вы сами как считаете?
5: Ну, я учусь, еще не умею.
4: Ну, хоть кого-нибудь уже полюбили, хоть, я не знаю, там, ближнего своего?
5: Ну, надо вот спросить, кстати.
4: А есть
5: тут...
4: А рядом есть ближний какой-то?
2: Кого любить?
4: Кого? Вот кого бы могли сейчас спросить?
5: Нет, я сейчас на работе.
4: Но вы знаете, на работе вообще возлюбить ближнего — это подвиг.
2: Обычно это чаще это... случается с незнакомыми людьми. Их легче возлюбить, чем тех, кого хорошо знаешь, кто рядом.
5: Да, лучше, да, согласен. На улице попроще как-то будет.
2: Дальнего ближнего.
4: Так, на работе вы можете что-то нам воспроизвести музыкальное?
2: Нам еще пишут, крайне мило напевает песенки на досуге.
4: Ну, сейчас не досуг.
5: К сожалению, не могу. У нас песни не приветствуются.
2: Что-что?
4: Что не приветствуется?
5: У нас песни не приветствуются, да. У нас не поющие.
2: А сделать божественный бургер на работе и коктейль с ромом, вот так тоже пишут про вас.
5: Нет? Это еще недавно можно было. А теперь все изменилось. Ну, бургер можно, но уже без рома.
4: Что за рабочее место у вас?
5: У меня рабочее место — стол с компьютером, со стулом.
4: Угу, хорошо.
5: И под колпаком секретности все это спрятано.
4: Мать честная. А ЧП-Льдук-то вы как слушаете там в секретности в этой во всей?
5: Тихонечко, в наушниках, так чтобы никто не знал.
2: Так под колпаком, конечно, под индивидуальным. Никакие лишние звуки не распространяются вовне.
4: Законспирированный человек. Мне кажется, надо его отпустить сейчас с миром. Если спросят, мы вам не звонили.
5: Я понял. Естественно, я буду держать это в секрете.
4: Хорошо, никому не рассказывайте.
5: Договорились.
4: Не дай бог упомянете радио ЧП-Льдук где-нибудь в тусовке. Пеняйте на себя.
2: Алексей, спасибо.
5: И вам спасибо.
2: Желаем успеха во всем хорошем.
5: Иначе привет.
4: Счастливо.
2: До свидания.
5: До свидания.
4: Засекречен.
6: У нас

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Oh.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта Семеренко по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами».

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдок.
2: Добрый день. У микрофона Алексей Харитон Павловский. Международная информация. Лейпциг привел к высказке в американском продолжении Трамп в толке сюрпризов замглавы Хрокруди Мир Мирказ. Организация продолжения Трампа в толке сюрпризов Дональд Трамп в сюрпризов Сарам Штурмтига. И Павловский говорит, из-за этого культура Трампа сюрпризов Трампа и Великого Трампе. И Родовский Хрокруди Мир в отношении Валерия Трамп и Валерия Трамп. Экономика. Дональд Трамп выиграл пошлины, продолжил санкции, продолжил Трампом, Трамповские волонтеры локаться. Трамп. Шоу-бизнес. Голливудский продолжил Хаммер, Трамп, Дональд Трамп. Технологии. Илон Маск, подруги Трамп, Трамп. С вами в студии был Харитон Трамп-Траховский.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Дурочка с маком. Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую. Дурочка с маком.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

вестерне вы можете поцеловать свою лошадь. Но не свою девушку. Гарри Купер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Pierre Bénichou.
1: For you, Pierre Bénichou.
2: Ah, mais il y a une époque où les jambes de Marlène Дитрих.
3: Это была минутка веб-радио Новой Каледонии на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: В Москве точно не четверг. Ровно.
1: Мы вам звонили.
2: Да, алло.
0: Алексей.
2: Да-да.
0: Да, приветствуем вас в этот такой пасмурный день.
3: Ну, возможно,
0: где-то он и солнечный. Надеемся, что вы как-то лучами солнца своего разума расцветите его нам.
3: На радио Чипльдук. Не расцветит, боюсь.
0: А Алексей?
2: Да.
0: Радио Чипльдук вас тревожит. Алексей Байкер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как-то вы...
3: Алексей,
0: медленно оттаивает вас. Ваша душа. Или вы заняты чем-то там?
2: Ну, ради такого я готов освободить все.
0: Отложить все. А что отложите?
3: Нет, лучше как...
0: Хорошо. Ну, давай по очереди.
3: Так, ради какого отложить? Вот спрашивает Кирилл, а у Андрея сразу встык вопрос.
0: Что отложить? А в целом, если просуммировать, какого вы вообще хотите отложить?
2: Я бы мог пошутить насчет...
3: Ну, мы поняли эту шутку и приняли.
2: Хорошо.
0: Ну, так что вы поделывали-то?
2: Что поделывали? Да машину пытаемся запустить. У нас холода наступили, и машины резко перестали запускаться.
0: А где холода такие?
2: Прохладные.
0: Где холода?
2: Ну, Челябинске.
0: Челябинск.
3: Ух!
2: Ну да, суровый Челябинск, суровыми парнями.
0: Да, и характер суровый.
3: Но машина-то так что и не запустилась.
2: Да. Пока еще нет, но сейчас как раз занимаемся важными делами.
3: А вы ее куда запустить-то хотели? Запустить куда?
2: Да хоть куда-нибудь, чтобы она хоть куда-нибудь уже поехала. Но она даже запускаться не хочет. Вот позвонили, подняли мне настроение, сейчас она точно запустится.
0: Толкануть, собрать еще там сумасшедший народ.
3: Вы ее как хотите запускать-то? Какие у вас в заначке есть
0: способы? Ты давно не запускал. Вставляется такая, знаешь, железная штука где-то в районе радиатора. Да, и так тырдык-тырдык-тырдык-тырдык-тырдык-тырдык. Можно на педаль, как у мотобайка. Как бы дым-тым-тым. Он же байкер. Вы на мотобайке летом катаетесь? Или всю зиму?
2: Обязательно.
0: А зимой тоже
2: нет,
0: на нем?
2: Зимой, к сожалению. Нет, зимой есть. Нет,
3: а если ее с горки просто запустить к чертовой матери?
0: Ее надо на горку поднять сначала.
2: Лучше ее просто сжечь и все. Даже можно не запускать.
0: А какая это? Какой-то грузовой автомобиль или пассажирский?
2: Да нет, легковая.
0: Легковая.
2: Легковая. Да.
3: Так, а может ей по капоту просто ударить молотом?
0: Обычно помогает, да?
2: Я говорю, можно просто ее поджечь бензином, бензином облить и поджечь. И тепло, и красиво. Можно видео снять.
0: Не надо.
3: Ну, она просто не сезонная, ей холодно сейчас. А когда будет тепло, она поедет, нет?
2: Ну, да. Да не, я думаю, запустим. Раз уж вы позвонили так неожиданно, то, наверное, это знак к тому, что она сейчас...
3: Может, просто грелку как-то использовать? Какие-то согревающие.
2: Да, она уже в тепле стоит, уже в тепло загнали ее.
0: И даже в тепле не заводится. Вот, друзья, слушатели наши,
2: вот,
0: понимаете,
2: как... пока прогреет.
0: Да, вот все
3: но
0: переживают.
3: Но у вас минус 40 или минус 30? Какая у вас температурная ситуация?
2: Да нет, у нас что-то градуса 22 сейчас. Че? Минус 22, где-то так.
0: А, теплынь какая-то.
2: Ну да, конечно.
3: Понятно.
2: Это еще...
3: А у вас же обстановка-то такая, что вот летом, наверное, жарко не очень, да, а холод
0: почему?
3: Уже...
0: Нет, там же континентальный климат, наверное.
3: Летом, наоборот,
0: там перепад.
2: Южный Урал, да, погода почти такая же, как в Москве, чуть похолоднее.
3: Но у нас как-то сейчас до минус 22 далековато еще. Вот в чем все дело.
2: Ну ничего, подождите, скоро к вам придет, я отправил.
0: Спасибо, спасибо, уже слышим. Поступь командора.
3: Хотели вас попросить звук заводящейся машины послушать, но, видимо,
0: облом.
2: Ну, я на самом деле могу сейчас подойти к машине, попробовать ее запустить.
0: Ну,
3: давайте.
2: Чтобы она пойдет, да?
0: Давайте, конечно.
2: Хорошо.
3: Да, ну, я думаю, что...
0: Мы входим в каждую ситуацию. Вот кому звоним... кто там ребенка купает, мы купаем, машину заводим, переживаем за каждого, конечно. Живем одной большой семьей, друзья.
3: Заводите.
0: Да, давайте.
2: Давайте.
0: Все посылаем кванты энергии. Алексеев, Челябинск.
2: Ау.
0: Давайте.
2: Запускаю.
0: Да.
3: Так.
2: Слышно?
0: Да нет. Нифига.
2: Ну вот.
0: Ну вот
2: даже
0: так
2: не
0: вот.
2: Слышно ее.
0: Вот.
3: Да. Ну, так, в общем,
0: это так... был звук не запускавшейся машины, друзья, потому
2: так
0: что
2: не запустили. Звук не запускающейся машины. Очень актуальный звук на самом деле. Я так думаю, сейчас с холодами это будет прямо очень актуально.
3: А какая вот марка, чтобы так прорекламировать отрицательно?
2: Мазда.
3: Не приспособлен, не годится.
0: Ну вот интересно, а рекламу вот нельзя, да, типа это вот коммерческое, а антирекламу можно?
2: Да, конечно, можно. В принципе, я думаю, любая машина может так, в зависимости от состояния.
0: Ну, если вот антирекламу Чапльдука где-нибудь будут заводить, я думаю, что мы не очень это будем приветствовать.
2: А я думаю, у вас антирекламы не будет.
0: Пока бог не
2: ловил. Какая у вас может быть антиреклама? У вас позиционируется радио, как скажем так, далеко не как все радиостанции. То есть у вас своя радиостанция.
3: Не, ну если Чипль-Каюк, Чипль-Каюк же можно нас вытеснить.
0: О, да, да. У нас, видите, у вас свои проблемы, а мы можем в один прекрасный день не завестись. Понимаете? Тоже
2: почему?
0: Такое. Да к чего, почему? Тоже топливо, на котором работает радио, тоже кончается.
3: Да нет, топливо-то у нас есть, понимаете.
0: Ну, творческое топливо-то это да, но с переливом,
3: надо
0: да.
3: Надо же, да, его где-то хотя бы в канистру. Канистры нету, куда это топливо залить, чтобы потом...
0: Ну мы намеками такими выражаемся, но вы понимаете...
2: Да, конечно.
0: Но это мы не будем сейчас эту грустную песню заводить, потому что мы позвонили поднимать друг другу настроение. Мы так понимаем, что вы вам приподняли, вы нам тоже, ну, немножко приподняли. Мы поняли, что с ребятами, значит, ребята тоже слушают Чапльдук, наверное, в курсе
2: конечно.
0: Тоже. И они тоже поддержат нас.
3: Давайте, действительно, поддерживайте нас, а мы вас будем заводить.
0: Мы будем вас поддерживать.
3: Что, заводить будем, чтобы и машины
0: всем
3: не нужна
0: миром,
3: была.
0: Да, будем заводить. Как-то тыр-тыр-дыкнулось там.
3: Чтобы вам с помощью Чапльдука ехалось по жизни ничуть не хуже, чем на Мазде.
2: Хорошо, спасибо большое.
0: Надо джингл сделать вот этот вот.
2: Сегодня.
0: Сделаем джингл такой вот с вашей машины, когда заведете. Чапльдук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук.
2: Чапльдук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук.
0: И так вот.
2: Это уже больше на мотоцикл похоже.
0: Ну, вам виднее, Алексей Байкер.
3: Ну, чтобы потеплело, давайте за это будем теперь, на это
0: упадать. Все, встряхнулись. Встряхнулись, да. Сейчас поставим какую-нибудь...
3: Теплую ламповую
0: мелодию. Да. Какая попадет? Ага. Какая непредсказуемая. Ну что,
2: да,
0: спасибо всему Челябинску.
2: Такое.
0: Да, удачи вам
2: большое,
0: не только в заводке машины, но
3: думаю, заводитесь с полоборота. Да. Пока.
0: Пока.
2: Вам тоже.
0: Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».
2: Encore une fois.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Евгений.
4: Евгений.
3: Очень приятно. Ростов-Дон, правильно?
4: Ростов-на-Дону, все верно.
3: Да. А вот как вы среагируете, что вам звонит радио Чипульдук?
4: Мне звонит радио Чипульдук?
3: Да.
4: Как я к этому отношусь? Да, отлично, конечно, отношусь.
3: А вы вообще-то хотели такого контакта?
4: Конечно, хотел.
3: Ну, давненько уже, по-моему.
4: Вы из радио Чипульдук?
5: Он сомневается, Говорит, а вы радио Чипульдук? Ну, чем вы докажете, что вы радио Чипульдук, правильно? Наверное, так.
4: Конечно, чем?
5: А чем вы докажете, что вы Евгений? Евгений?
4: Я полагаю, что только на доверительном уровне, я думаю.
3: Ну, вот давайте вот так давайте и продолжим.
5: Эти правила и установим.
3: А мы поверим, что вы в Ростове-на-Дону, а не на соседней какой-нибудь улице тут у нас.
4: Ну, хорошо, ладно.
5: Вы, по-моему, по улице сейчас идете, нет?
4: Вы знаете, я сейчас сижу в замечательном заведении, но там очень шумно, и я решил выйти, иначе я ничего не услышу, что вы мне говорите. Ага.
5: А что там в заведении, в меню, и есть ли какая-то там музыкальная, культурная программа?
4: Да, между прочим, сегодня очень интересная культурная программа. Мои друзья сегодня выступают в клубе, они играют такой живой дабстеп с барабанами, вокалом женским, диджеем, всякие там звуки очень интересные.
3: Ну, так, может, мы послушаем.
5: А они позже, наверное, рано, полдевятого не начали еще, наверное, да?
4: Конечно, еще рано, и поэтому мы сидим в баре и, собственно, о чем-то разговариваем. Вы хорошо относитесь к клубному шуму, и я могу, собственно, продемонстрировать вам немножечко атмосферы заведения?
3: Это да. Давайте. Даже можно обрывки разговоров каких-то вот.
4: Ну вот, значит, я сейчас зайду внутрь, и начнется шум. Если вот меня слышно...
3: Это главное. Главное, что мы вас слышим.
4: Я надеюсь, вы почувствуете, как тут пахнет даже едой, и не
3: пахнет,
4: только.
3: Пахнет, чувствуем, да.
4: Вот, друзья, а что ты разговариваешь?
6: Да?
4: Значит, я пожалуй, просто оставлю телефон, а вы послушайте, да, наверное, так будет.
5: А вы знаете что? Может быть, ваши ребята, которые, судя по всему, недалеко от вас, будут играть попозже. Может, они что-то для нас исполнят на
3: стаканах,
5: стаканах или губах?
3: Да.
5: Дабстеп-то, дабстеп-то можно и на губах изобразить.
4: На губах?
5: Ну, значит, да, мне кажется, сейчас, что-то можно.
4: Я понял. Сейчас прошу. В общем, сейчас звонит этот Чипульдук, ребята. Они, да, просто внутри губами исполнили ваш дабстеп вот, в телефон. Есть такая возможность? Ну, вот я сейчас поставлю телефон в удобном положении. Они попытаются изобразить что-то, что они играют без инструментов в шумной атмосфере. В общем,
5: пускай давайте. поближе к телефонному аппарату.
4: Ближе к телефонному аппарату.
5: Да, сгруппируйте, чтобы рядышком.
4: Ладно.
5: Спасибо, ждем.
3: Так.
4: Вполне.
5: Какие у вас пожелания? Какие есть претензии? Какие есть мысли?
4: Здесь очень плохо слышно. Но, знаете, я очень рад, что вы позвонили. Мы на самом деле очень любим ваше радио и слушаем, в принципе, его каждый день. У нас в офисе оно играет, и вот даже иногда играет в этом баре на обеденном перерыве. Минут 15.
5: Евгений, будем вам еще набирать. Спасибо вам огромное. Очень
3: спасибо.
5: Отличная команда.
4: Спасибо.
5: Пожелаем им успеха сегодня. Пускай, что называется, зажгут дабстепом Ростов-на-Дону.
3: Глядишь, в следующий раз совпадем, и вы уже инструментально вовсю развернетесь.
4: Ну, очень приятно, что вы позвонили. Всего вам классного.
3: Ну, вы нам тоже скрасили вечер. Да, спасибо.
5: Счастливо.
3: Спасибо. Оставайтесь с нами. Пока.
4: Да,

Радио Чип и Дук. Пока не догонят. Thank you.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Галыгин. Больше всего шума на минувшей неделе наделала расстроившаяся помолвка одиозной Мэри Джей Флоу, звезды сериала «Sweet Scissors» на ATC, и Кита Ли Рэй, барабанщика знаменитых «Funky Roads», записывавшегося еще в студию у Фреда Торнтона с Нилом Хаски и Тони Бэнксом на предпоследнем альбоме «Garbage», и только что порвавшего со своей girlfriend топ-моделью Маризой Хечковой, подружкой на свадьбе Рэйчел Коки и Чезарио Фендера, напарника Стивена Одли по «Оранжевым ястребам 3» культового Эдди Фергюсона и, как поговаривают, даже пробовавшегося у Сэма Гарбарски, у которого не прошли кастинг даже Мадди Мэлоун и Чак Бонита-младший. Причем первый обиделся так, что отказался сниматься даже в кассовом трэшбастере «Central Suite» у его зятя, трижды номинанта на Golden Globe, Юджина Дарка, и укатил на Гавайи со своей хани Лорой Хейл, экс-вице-мисс Калифорния конца 90-х, а ныне шоу-дивой с RTH Entertainment. Вторым лидером в рейтинге ивентов стал скандал на Ист-Мохито-с-Бульваре, латинском квартале Голливуда, где Джей Чика по прозвищу Бигги Блоб, уже дважды побывавший в местном околотке за употребление героина, выгнал из дома стоимостью 11 миллионов

После последней Грэмми вокалистку Дадлс Читону Фэй Копленш. Причем сделал это средь бела дня на глазах у живущих по соседству Рэнди Хьюза, Джулии Уэст и Оша Миссимы, а также подкативших к ним на пати Текера Моррисона, братьев Вачовски, Лива Лакера, а также своей второй жены Лайзы Одри, которая в свою очередь закатила по мобильнику истерику Шерил Кроу из-за ее нового бойфренда, велогонщика Лэнса Армстронга, подрулившего прямо с байк-трейла на Венес-Бич. Вызвавшиеся утихомирить собравшихся продюсер Харди Манкис Тоби Форк и секс-идол из нашумевшей черной голубки Рэнди Хьюз случайно спровоцировали драку Лива Лакера с Моррисоном, не взлюбивших друг друга еще на съемках у Тарантино в 99-м. Досталось и случайно попавшему под руку Эйби Топлингу, только что получившему после триумфа в Шелтоновской скользкой дороге приглашение сниматься у Чханвук Парка, автора знаменитого «Олд Бой». Пятерых зачинщиков и драчунов доставили охладить пыл в участок на Мелроуз-бульвар, а Топлинга пригрела Лайза Одри, прикладывая холодную банку Ice-T к его синяку на лице, застрахованном на 2 миллиона баксов. Вечеринка, что называется, удалась. Это был шоу «Биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Услышимся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

На радио Чип и Льдук звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

А в других людях нас раздражает не отсутствие совершенства, а отсутствие сходства с нами. Джордж Сантаяна.

0: Pas du feu.
1: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
2: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
3: У нас все хаты записаны.
4: Да. Алло.
5: Алло.
6: А вы кто? Потому что мы не знаем, у нас компьютер автоматически соединился с кем-то. Вы кто?
4: Чипальдук, да.
5: Радио Чипальдук. Радио Чипальдук.
6: А вы где находитесь? В какой стране?
4: Россия.
6: В Москве, что ли?
4: Нет, Мурманская область.
6: Вот это уже интересно, это мы любим. Мурманская область.
5: Как город называется или поселок?
4: Город, опустите.
5: О.
4: Именно как раз Кольского полуострова.
5: И как у вас там сейчас температурный режим?
6: С апатитами, я хотел спросить.
4: -5.
6: -5?
4: Зима.
5: Снег?
4: Да.
5: Хорошо.
6: Но вы нам подкиньте, а то что-то здесь пыльное, пыльной зимой как-то.
4: А у вас совсем еще не появился?
6: Нет еще, вот грозят все вот-вот.
4: Давайте мы вам дадим свой.
5: А как в апатитах в целом обстановка, на ваш взгляд?
6: Житуха как?
5: Да.
4: Житуха средненькая.
5: Ну, было лучше или как?
6: Или будет лучше?
4: Лучше у нас не будет в маленьких городах.
5: Что поделываете по жизни?
4: По жизни? Работаем.
5: Ну, понятно.
4: Отдыхаем.
6: По апатитам человек, видно, специализируется.
4: Ходим по горам.
6: По горам ходят, собирает. Может быть, вы собираете самородки какие-то? Апатитовые?
4: Нет.
6: Это такой активный отдых, да? Экстрим, что ли, или что это?
4: Очень просто походить по природе, дышать свежим воздухом, пригородской.
5: Сейчас-то уже после трудового дня как?
4: Трудовой день еще не закончился.
5: А на работе сейчас?
4: Ну да.
5: Ну, такой скрытный немного.
6: Скрытный, тайный скрытный, товарищ.
5: Так не говорит.
6: Немножко. Да еще вот у него ник какой-то Kill9PID. Или
4: А вы уж по своему администратору спросите, что такое Kill9.
6: Администратор.
5: А что такое Kill9?
7: Понятия.
5: А он вообще у нас не очень продвинутый, понятия. Но понятия не имеет.
6: Ну ладно, будем разгадывать.
5: Но вы готовы что-то исполнить нам?
4: Исполнить?
5: Ну да.
4: Что-то в репертуаре? Нет.
5: Ну, смотрите, мы для вас играем 24 часа. Такие песни, сякие, какие хотите. А вы
6: хотя бы
5: минуту можете в ответ какой-то оловерды?
4: Ответ могу.
6: В прямом эфире.
5: Да. Может быть, Доргомышского споете нам или что-нибудь. Какие у вас есть опции?
4: Давайте, в принципе, из последнего найденного. Наверное, слышали о такой передачке, как «Росомал».
5: Как?
4: «Росомал» на BBC 2011 года.
6: Росомал? Какие-то мы отсталые с тобой. «Росомал»? А как это? Can you spell it? Would you spell it, please?
5: Can you spell it?
4: Так. Я только не знаю, будет ли слышно. Надо попробовать.
5: Давайте попробуем.
6: Ну давайте, если для этого предварительная подготовка у всех слушателей не требуется, знания. Понимаете, а то как слушать пародию, не зная оригинал, знаете.
4: Есть кто-нибудь?
5: Ну что-то да.
4: Jump,

0: Так, я поясню, кто слушает нас, да, из города Апатиты Мурманской области, значит, нас развлекал наш слушатель Kill 9 Pid. Вот.
1: Kill 9 просто.
0: Kill 9, ладно. Как полярная ночь там началась уже или еще
1: да,
0: не брезжит?
1: Да, уже вообще идет.
2: Во сколько ничего не видно?
1: 4 часа уже начинает вообще темнеть.
0: А северное сияние как посвечивает уже иногда?
1: Пока еще не было.
0: А часто это явление или как?
1: Нет, не так, как хотелось бы.
0: Угу. Да вот спрашивают, может, время другое? Их 5 часов — это наш час дня, может? Мы не знаем же разницу во времени. Мы вообще плохо мы знаем нашу страну, наше очертание на карте.
2: А как у вас там комьюнити, Чиппердейл комьюнити в Апатитах? Многочисленно?
1: Ну, есть. Плюс пытаемся продвигать вас.
2: Ну как, получается?
1: Ну, только недавно начали продвигать. Угу. А так, да. А так получается, есть.
2: Ну, если мы приедем в Апатиты с концертом таким, Чиппердейл.
1: Ой, были бы просто рады, а.
0: Стадион соберем мы там или нет?
2: А в Апатитах есть стадион?
1: Да.
2: А какие там команды играют какие-то, музыкальные или спортивные?
1: Спортивные, хоккейные, футбольные. Есть музыкальные команды.
2: Богатая жизнь.
0: А гора Хибины там, как у вас называется?
1: Есть команда.
0: А? Хибины, вот это название гор, есть такое слово?
1: Да.
0: Почему-то у меня всплывает из дремучего школьного детства.
1: Вот по Хибину как раз мы и ходим летом.
0: Да. Вот, я и думал, наверное, какая-нибудь команда называется Хибины, Апатиты.
1: Нет, команды Хибины нет.
2: А какие есть у вас команды?
1: О, я так по памяти не скажу, я за этим не слежу.
2: Понятно.
0: Мы хотим из вас вытянуть все, как бы вот напали на жилу такую полезную ископаемую, город Апатиты. И вот, ну, бедного юзера из него все вытаскивать, всю информацию.
2: А он наш новый слушатель,
0: может, недавно, это свежак у нас, просто у нас такой географии не было. Поэтому мы так завелись сейчас, вы уж извините. А дорогие слушатели тоже потерпите. Да, не скоро еще пообщаетесь с Апатитами. Ведь люди же живут...
2: Нет, ну из Апатита, ты же, по-моему, человек у нас 20-й уже, которому мы звоним.
0: Да ты что?
2: Конечно. Ты просто забываешь, Андрей. Мы часто звоним в Апатиты постоянно. Ты просто новый присоединившийся в новый
0: слушатель. Я с антрацитами путаю.
2: Антрациты, ну совсем
0: антрацит — это Новокузнецкая область. Все, понятно.
2: Ну что, не очень мы вас там замучили?
1: Да нет.
0: А имя ваше по паспорту, мама зовет вас Kill 9. А никнейм ваш как...
1: Барни.
2: Барни?
0: Барни.
2: Отлично. Барни. Ну что ж, очень приятно было.
0: Приятно
2: с Барни,
0: познакомиться. Да, и погулять с вами по Хибинским горам.
2: Действительно, вот
0: вообще звонок надо
2: воздухом
0: назвать «Живет такой парень».
2: Какие-то есть у вас претензии, как у нового юзера? Вот начали вы нас слушать. Думают, вот все хорошо, только зря вот они...
1: А это ваш рупор?
0: Это наш, даже не скажем как, это Чиппердейл, наш
2: есть
0: талисман.
2: Есть какие-то у вас пожелания какие-то есть у вас?
1: Чтобы вы не переставали звонить.
2: Окей, хорошо.
0: В общем, спасибо.
2: Да, счастливо.
0: Да, для всех. Значит, что это был Барми,
1: спасибо,
0: которого
1: вам
0: мама зовет Kill 9 из города Апатиты Мурманской области. Гуляйте по горам,
1: спасибо,
0: чего и всем желаем.
2: Счастливо.
0: Пока.
1: И вам счастливо. Да, нет.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Что ж, дорогие юзеры и меломаны, снова мы вместе. И сегодня, как это ни грустно, в фокусе нашего внимания история распада Битлз.

точнее, его причина. Сегодня вы услышите об одной из самых неизвестных версий распада. Ее автор, пожалуй, самый неканонический историограф группы Лэнсом Крэтчем, написавший альтернативную историю «Битлз» «Я хочу держать тебя за». По его предположению, причиной распада группы послужила неосторожная шутка Джона Леннона в адрес Пола Маккартни, которую Пол так и не смог впоследствии простить Джону. Как-то Леннон, идя по Пикадилли, услышал бродячего музыканта, исполнявшего «Yesterday». Он втайне от всех пригласил его в студию и записал. А затем, после записи эпохального сержанта Пеппера, во время которой отношения битлов накалились до предела, вручил ее Полу. Ехидно заметив при этом, что именно так Пол и будет петь, когда ему стукнет 64. Надо ли напоминать любителям «Битлз», что именно Пол был автором «When I'm 64». Конечно, Джон всегда отличался язвительным и саркастическим юмором, но здесь он, пожалуй, перегнул палку. С тех пор между ним и Полом словно пробежала черная кошка, и все в группе покатилось кувырком. Правда, кое-кто утверждает, что в роли этой черной кошки выступила Йоко Оно, и что это якобы именно она подговорила Джона на злую шутку. Кто знает, кто знает. Как, впрочем, и кто знает, имела ли эта история место вообще? Ведь в истории «Битлз» еще столько белых пятен. Или это просто досужая выдумка недобросовестного биографа? Итак, слушайте, думайте и решайте. Yesterday, all my troubles seem so far.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». 28 июня член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр иностранных дел СССР товарищ Андрей Андреевич Громыко принял дуаена... Чего? Принял дуаена дипломатического корпуса в Москве. Принял посла Народной Республики Болгарии в СССР Димитра Жулева, который от имени аккредитованных в Советском Союзе послов передал поздравления генеральному секретарю ЦК КПСС Константину Усиновичу Черненко в связи с избранием его на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, сообщает ТАСС. Штабы, войска и силы флота вооруженных сил СССР, развернутые на территории ГДР, ПНР, ЧССР и в южной части Балтийского моря, завершили подготовку к учению. В район проведения учения прибыл 28 июня министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Продолжаем несвежие новости на радио Чапельдук. Спутники в полете. Сообщает ТАСС, 28 июня 1984 года в Советском Союзе произведен запуск очередного искусственного спутника Земли «Космос-1578». Спутник выведен на орбиту с параметрами «Начальный период обращения 105 минут», максимальное расстояние от поверхности Земли в апогее 1673 километра, минимальное расстояние в перигее 296 километров, наклонение орбиты 50,7 градуса. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.
4: Перечитывать или достаточно?
5: Да мне вообще...
4: Ну его нафиг.
3: А сейчас в эфире прозвучат мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Радио Цыпин-дук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпин-дук.

0: разговорчики.
1: Я удаляюсь, презрительно заявил аппендикс.

0: Right, this is your last chance, you lazy fuckers. Remixing New York, plane leaves at 5.
1: Чипльдук, Ашкумук.
2: Чипльдук, Ашкумук.
1: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
3: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: А с какого момента мы в эфире? Вот сейчас уже в эфире?
4: Нет. Вот мы уже в эфире, вот ты уже знаешь, говоришь. А я уже слышу, я слышу свой голос.
3: Я не слышу себя.
4: Почему ты не слышишь?
3: Я себя не, вообще не слышу себя.
4: А ты чувствительность.
3: А, вот сейчас вот слышу все. Тебя.
4: Это радио «Чапальдок», мы в эфире.
3: Уже все, мы в эфире, да?
4: Да, и звоним Диме.
3: Интересно.
4: Ух ты. Ой, какая музыка у Димы. Дима, ну что ж такое-то, а? Ну что у вас играет? Нет, чтобы поставить «Чапальдок» на, так сказать, звонок. У вас играет, ну, прям...
3: Это не Бонни М?
4: Нет, это не Бонни М.
5: А я поэтому, собственно говоря, врубаю это радио, чтобы отличиться от того, что играет...
4: Правильно, правильно. Вот и нужно, чтобы было отличное от других, правильно.
5: Это «Чапальдок». К сожалению, просто мобильный оператор, который поддерживает, он не дал мне список мелодий, которые мне хотелось. Он не дал никаких...
3: Так ты так и не скажешь, что это за группа?
4: А кто мы такие, да?
3: Знаю, что мы
4: «Чапальдок». Меня зовут Кирилл.
3: Меня Игорь.
4: Да.
5: Здравствуйте, Кирилл, да.
3: Мы сейчас. Я Игорь.
4: А его Игорь, так что вы.
3: Мне тоже хочется поздороваться.
4: А ваш мозг настроен как?
3: На «Чапальдоктор».
5: Ну, естественно, да, «Чапальдоктор» у меня врублен всегда в мозгу, но, к сожалению, он дает сбои. Мой «Чапальдоктор» лично, не ваш «Чапальдоктор», а мой. Вот.
4: И вот вы опускаетесь до такого.
5: Покушается, так сказать, на предложение рекламное, типа, подключи мелодию, 2 недели бесплатно, и выбор-то у тебя небольшой, парень, собственно говоря, вот такая проблема.
4: Дим, ну на первый раз прощаем.
5: Да. Спасибо большое.
4: У нас
5: спасибо,
4: ситуация
5: ребята.
4: Жесткая, второй раз это услышим.
3: У нас жесткий фейс-контроль.
4: Да,
5: ну,
4: совершенно
5: да,
4: правильно.
5: Да. Ребята, вы меня извините, но так вот получилось.
3: Ну, хорошо. Ладно. Как настроение по весне?
5: Весеннее какое все. Вот сейчас вот просто даже не поверите, встретился с человеком, которого вижу первый раз в жизни. Он мне предлагает сделать бизнес-проект. Мы с ним зашли в ресторан, хотели посидеть там, значит, обсудить все. Но потом плюнули и вот решили прогуляться. Буквально сейчас вышли, я ему сейчас на пальцах объясняю. Он меня смотрит недоуменно, с кем
3: он разговаривает.
5: А я ему на пальцах объясняю. Не, он не... Я ему объясняю...
4: Я хотел сказать, что он не может слушать «Чапальдок». Потому что глухонемые нас мало слушают.
5: Но
3: они видят сайт, хорошо.
4: Да.
3: Дим, вы осторожно, он может быть жуликом.
5: Ну, сейчас вот и выясним это.
3: Сейчас же жуликов развелось в связи с кризисом. Пруд-пруд.
5: Ну, конечно, да, да, да.
4: А вы где живете?
5: В Москве где.
4: А, хорошо. Ну это тоска.
3: А где вы сейчас гуляете? С жуликом.
5: Мы сейчас идем от чистых в сторону...
4: Грязных, да.
5: Но... Грязных,
4: да. Знаете, так пошутишь и прям... Всем понравилось. Жулик, слышал?
3: Так, а какой бизнес он вам предлагает, если не секрет?
5: Кинопроизводство.
4: О, ништяк! Мы вписываемся, сценаристы нужны.
3: Сейчас же кинопроизводство остановилось.
4: Да, кстати,
5: точно. Да нет, на самом деле, потихонечку сейчас все восстанавливается. То есть, не то, что...
4: Ну, типа догмы, знаешь, без бабла.
3: Так он что, хочет...
5: Да. Именно сейчас такие темы, что снимаю дешевое кино и...
4: То есть, на мобильник...
5: На мобильник, к сожалению, снять-то не очень хорошо, вот...
3: Дим, а вы на «Чапальдок»-то заходите иногда?
5: Так все, не то, что захожу. У меня он все время играет. Я просто обычно работаю там ночью.
3: Так.
5: То есть там пишу там всякие сценарии. И, соответственно, ночью, чтобы держаться бодрячком, включаю «Чапальдок».
4: Скажите,
5: да,
4: ну а жулик, какое впечатление на вас производит сейчас?
5: Хороший,
4: да? То есть кино, когда
3: хороший,
4: нам в кино?
3: Хороший жулик.
4: Когда нам в кино, так сказать, вот ожидать похода? Потому что я мало
5: кино,
4: хожу.
5: Кино ожидать-то можно вообще каждый день. Именно на наше кино посмотрим, может быть, к осени.
4: Ну, если нужны сценарии, мы можем, в принципе.
5: Да вот завсегда, кстати.
3: А вот хорошее название, там, «Чапальдок возвращается», например.
4: Два.
5: Или
4: два.
5: Да. «Чапальдокище».
3: «Чапальдокище»,
4: вот это да. Ну это страшный такой Корнейчуковский, да. Дима, спасибо, пускай этот «Чапальдоктор» у вас там в голове, и пускай жулик будет приятным нам от него. То есть мы что-нибудь передаем.

0: Привет.
1: Да, привет, успехов в бизнесе.
2: Да. Чтобы синематограф наш поднялся еще на более высокую.
0: Хорошо, поднимется.
1: А мы будем, как говорят в Ташкенте, from time to time вам звонить.
0: Хорошо.
2: Знаешь, в Ташкенте не так давно прекратили так говорить. Да? Абсолютно точно.
1: Значит, у меня устаревшая информация.
2: Всего вам доброго.
1: Дим, успехов, удачи.
2: Дим, удачи. И смотрите, чтобы в следующий раз музыкальная заявка, которую мы хотели вам адресовать, не была такой, как вы нам предложили.
0: Нет, ребята, сегодня же вот буквально пойду и сменю все.
2: Да, сотрите все это к чертовой матери. Все, до свидания.
0: Хорошо.
1: Все, пока.

Who did?

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
2: Встреча с интересным человеком.
3: В уютной гостиной радио Чиплетук в программе «Встреча с интересными людьми». Ваш покорный слуга, ведущий Аркадий Марчулионис. И сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Гример животных. Внимание, гример животных Фазиль Михайлович Оболенский.
4: Добрый день.
3: Ну, Фазиль Михайлович, сразу вопрос, как так случилось, когда все это началось, ну и, наверное, что в целом из себя представляет профессия гример животных?
4: Да. Ну, вы знаете, скажу сразу, здесь нельзя путать гримера животных с визажистом или парикмахером. Вот эти вот профессии людей, которые стригут просто, собачек, кошечек, какие-то бантики им делают.
3: Это визажист.
4: Это другая профессия. Гример животных, он именно меняет внешность, он меняет абсолютно образ животного.
3: Ну, животного, резонный вопрос. Птицы. Зачем? Просто зачем?
4: А вот зачем? Вот. Это целая, знаете, огромная палитра возможностей и необходимостей, когда это делается. Например, вот простейший случай. Например, один и тот же кот, который снимался у Гайдая и в «Бриллиантовой руке», и Иван Васильевич меняет профессию. Понимаете, вот такой случай, если то, что делать.
3: Ну да.
4: Ведь актер меняет образ свой, ему надевают парик, да, если это один и тот же актер, там Юрий Яковлев, в «Иван Васильевич» это один образ, а в «Иронии судьбы» это другой образ, понимаете? А у животных этого нет, поэтому, ну, как так, один и тот же кот, понимаете? И одна и та же статуэтка, мы знаем про это. И поэтому, значит, животному меняют образ, приклеивают усы или бреют усы, завивают шерсть, перекрашивают.
3: Вы думаете, что зритель это чувствует?
4: Конечно, чувствует.
3: Следит?
4: Это уже искусство. Это вроде бы незаметно, но кому-то это важно. Есть режиссер, который очень к этому придирчиво относится. Или даже, если для частных лиц, для выставок. Например, одному коту нельзя было подряд участвовать в двух выставках. Mm-hmm. И поэтому пришлось сделать как бы двух котов. Понимаете, вот гримировали. Один был черный кот, второй рыжий. Есть очень интересные, так сказать, случаи, чтобы не узнавали на улице животных кинозвезд. Потому что есть знаменитая собачка Фифи, например, снимавшаяся в рекламных роликах собачьего корма, Гриди Бри. Значит, ее стали везде узнавать, все кобели на улицах стали приставать. Понимаете, она оставляла свои автографы везде. И пришлось ее загримировать.
3: А что за автографы?
4: И она даже носила темные очки. Ну, автографы какие? Автографы ну, собачки я, да. оставляют. Понятно, я какие. Понимаю. Вот. Поэтому некоторые кобели, к сожалению, оставляли память и более, так сказать, что эта собачка в итоге приносила потомство, а это, может быть, было не нужно. Вот. Или вот в фильме «Маска» собака тоже, она стала знаменитой, ее гримировали тоже с этой же целью, потому что просто прохода ей не было на улице. Вот именно подчеркиваю, не визажист или парикмахер, а именно гример. Гример – художник по образу, меняет
3: вот
4: внешность.
3: Вот собака Баскервилей сразу вспоминается. Большая работа ведь проведена.
4: Большая работа. Иногда, кстати, приходится делать из большой собаки маленькую. Это труднее, но из маленькой большую мы делали. Вот один раз загримировали собаку в качестве розыгрыша на 1 апреля. Это был розыгрыш хозяина из одной и другой собаки. Там было две собаки. И вот хозяин с той другой собакой возвращается, а его встречает чужой незнакомый пес. Представляете, он ведет себя странно, бросается к нему как родной, лижет, знает все углы в доме, пахнет так же, но абсолютно другой масти. Потому что мы сделали уши накладные, ляжки и лапы, пластический грим, надеюсь, 10 килограммов, как бы его откормили, еще сделали брюхо докладное. И без хвоста. Даже хвост ампутировали, потом пришили. Вот хвост хранили в заморозке, да, и потом хирург ас пришил на место, все прижилось замечательно. Вот такие даже случаи бывают.
3: Собака на сене вспоминается, Маргарита Терехова в роли собаки.
4: Да, да.
3: Вот,
4: а где там собака? Я что-то не припомню.
3: Ну, вот то это есть, фигурально, вы понимаете?
4: А вот так, потому что тоже можно загримировать собаку так, что зритель примет ее за актера, за человека. Так что совершенно разные. Вот еще у нас в цирке был такой тоже случай. Целый год морочили голову директору. А как морочили? Гримируя одного и того же льва. Его гримировали и разгримировывали обратно. Мол, у нас два льва на балансе, понимаете? И показывали то одного льва, то другого, и получали на них двойное удовольствие. А сами таскали домой оковалки говядины.
3: Это совершенно удивительно.
4: Да, и жрали это лишнее мясо, понимаете?
3: А как вы пришли к вот этой профессии? Это, так сказать, путем овладения профессией гримера для людей, а потом уже, или это какой-то случай?
4: Я начинал с мух, я красил мух, вот, потом я, гримировал стрекоз, ящериц.
3: Ну, это очень такая мелкая моторика.
4: Бабочек. Да, с этого и начало. Начинается всегда с малого. Потом я увлекся. Понимаете, и уже захотелось большего. А кончилось тем, что вот недавно у меня была такая работа. Я очень люблю ее. Мы сделали из обычного слона альбиноса. Белого слона с голубыми глазами. Вот. И красавец разгримироваться даже не хотел. Все слонихи были без ума от него. Вот, сделали альбиноса такого, понимаете? Ну, там контактные линзы и определенная, так сказать, окраска.
3: Я знаю, что интересная история фильма «Собачье сердце».
4: С «Собачьим сердцем» там
3: Дворняга, вот
4: работал
3: потом
4: мой коллега. Да. Угу.
3: Вот расскажите вообще, насколько большой гримерный цех вот в вашей специальности?
4: Это цеха как такового нет, потому что это эксклюзивная профессия. Нас очень мало, мы все знаем друг друга. И буквально один раз в 10 лет появляется новый мастер. Или уходит кто-то из наших, так сказать, великих стариков. Из, так сказать, магикан этой профессии. Вот. Поэтому нельзя сказать, что этому вот нужно учить в каком-то университете. Это призвание, это с детства.
3: Но это уже ввиду, скажем так, распространения компьютерной графики. Это профессия уходящая натура? Это...
4: Да нет, я бы не сказал, нет? Потому что все больше и больше сейчас, вы знаете, хозяева приобретают каких-то экзотических зверей, животных, заводят и в ванне, или у себя в зимнем саду, в больших коттеджах.
3: Это наоборот в какой-то степени, да? Наверное, да, это в кино уходит, а в жизни это... В искусстве, наверное, меньше, а в жизни...
4: Для блажи вот иногда просто надоедает какой-то образ, они хотят сменить образ. Например, надоел ему зеленый крокодил, он хочет, чтобы у него был красный, и не крокодил, а варан. Или, например, от соседей захочется замаскировать вашего питомца. Он заходит к вам и говорит: вот ваш бульдог у меня нагадил на участке. А вы ему говорите: а где вы видели тут бульдога? У меня борзая. Вот. А кроме того, вы знаете, сейчас все больше людей хотят загримироваться под животных, чтобы, знаете, их не заметили, проникнуть куда-нибудь. А вообще, я вам скажу, люди, вы знаете, и сами сейчас от этой жизни нашей так звереют, что гримеры уже и не требуются. Но все-таки мы востребованы.
3: А ботокс, вот какие-то человек использует такие различные, пластическая хирургия.
4: Это уже
3: собак.
4: Пластическая хирургия.
3: Это другое,
4: это,
3: да?
4: Не совсем моя не профессия, твой, да.
3: Ваш.
4: Да, мы больше используем докладной грим, да, какие-то.
3: Гумоз?
4: Да, да, да, пластический грим, окраска. Кстати, я не знаю, вы заметили или нет, я сам сегодня немножко загримирован. Угу. У меня вот усы не как обычно, такие кошачьи. Ага. Вот. Ну, я ведь, как каждый человек, немножко тоже животное. И еще, кстати, был интересный случай. Одного тигра,
3: так.
4: Пожилого тигра, мы омолодили на 30 лет, он играл себя в детстве. И в молодости, да. Вот. А это что, одного попугая Ару пришлось обалдить сразу на 250 лет тоже для Оли.
3: На 250.
4: Оли. Да, попугаи живут долго, знаете, вот и нужно было, чтобы он сыграл себя в молодости, поэтому, так сказать, его освежили.
3: Очень интересно.
4: Да,
3: а бывает
4: да,
3: аллергия
4: да.
3: какая-то? У людей же на грим часто бывают разные...
4: Да, бывает у животных аллергия. Они, иногда животное уже сразу знает, что это аллерген, ему это не нравится, но чаще ему не нравится, когда оно чувствует, что из него хотят сделать кого-то другого. Угу. Например, из бьюнета сделать шатена, или, например, барсук не хочет быть енотом. Оно отбивается лапками, отплевывается, и просто никакими способами невозможно его втянуть в этот процесс, их загримировать, тогда мы учитываем. У каждого животного есть свой райдер. Мы уже знаем, что вот этому животному аллерген такой-то, а этому нельзя вот такую-то краску, этот терпеть не может вот такой запах и так далее, и так далее.
3: Вот расскажите, кот-бегемот у Булгакова. Очень ведь интересный образ в «Мастере и Маргарите». Это же такая непонятная работа. Как это можно было добиться? Или это все-таки ваш коллега?
4: Да, это уже немножко другая профессия. Да, это просто был мальчик Эдик, сын буфетчицы и осветителя съемочной группы. Отличный, хороший очень мальчик, мы дружим с ним. И он победитель Олимпиады по зоологии, по химии. Вот, да, но сейчас не об этом. Но он был просто в этом костюме с кошачьей головой. И потом, кстати, спрашивал, а где костюм бегемота? Хотел бегемота играть, но мы ему объяснили, что это кот-бегемот. Mm-hmm. Вот, но сейчас не об этом. И фактически животного там как такового, конечно, не было. Mm-hmm. А мы говорим о настоящих, как вот биологическая мать, да, биологический отец. Вот это биологический кот, биологический барсук, биологический лев.
3: А чтобы преодолеть границу, вот часто бывает же тоже, может быть, не всякого кота можно, так сказать, вывести, его могут узнавать... Паспорт животного.
4: Да,
3: можно...
4: паспорт животного сейчас вклеивают фотографии, очень придирчиво сверяют. Поэтому иногда приходится, значит, животное загримировать, чтобы он больше подходил под ту фотографию паспортную. Угу. А иногда наоборот, чтобы животное, которое уже несколько раз не пропускали на выезд, потому что у него там, так сказать, не уплачены, ну, не у него, а у хозяев какие-то налоги. Вот штрафы за то, что он наделал там по-большому где-то не в том месте. И
3: да,
4: его
3: вот
4: на границе могут остановить за это. И вот тогда хозяин гримирует своего пса.
3: Или, в туалете.
4: Да, или крокодила.
3: Наверное,
4: и говорит, это не я, это все, это другие были.
3: Фазиль Михайлович, вот давайте так, работы много?
4: Работы мне хватает, но всегда как бы хочется еще. И хочется еще, вы знаете...
3: Есть любимые породы животных, которые как-то ближе к сердцу гримируются с особой теплотой?
4: Я люблю мелкий грим, хотя он самый сложный. Вот бабочка бабатайка, мы перекрашивали крылышки. Ну, такой был вот замысел художника-постановщика, такой редкой бабочки, кутикус мальпалигус. Бустрипутус, и вот мы его, так сказать, гримировали, потому что саму бабочку мы не дошли, поэтому мы из более простой, так сказать, рабочей крестьянской бабочки, капустницы, сделали вот эту редчайшую бразильскую бабочку.
3: Потрясающе.
4: Один раз вот я гримировал блоху, просто как левша, это была труднейшая работа, ювелирная, как раз для съемок фильма «Левша», потому что они мрут быстро, поэтому, чтобы все были похожи, приходилось каждый день нанимать на работу новую вошь и гримировать под блоху, причем, чтобы она выглядела одинаково. Но чаще бывает более крупный грим. Вот из любопытных случаев недавно мне довелось гримировать пса Ризеншнауцера под кенгуру. Представляете? Вот, причем гримировали мы его во сне, значит, чтобы он не дрыгался. И когда он очнулся, он вырвался, неразгримированный, и убежал. Представляете? И так до сих пор где-то и прыгает. И самый интересный случай, я вам скажу, вот это, конечно, да, пожалуй, отвечая на ваш вопрос, самая интересная работа у меня была, когда мы загримировали шимпанзе под человека для получения социальных льгот. Вот это был самый интересный случай.
3: Интересная жизнь. Феликс Михайлович Оболенский сегодня в гостях. Я Аркадий Марчеленец, и программа «Встреча с», как вы уже понимаете, очень интересными людьми на радио Чипальдок. Впрочем, другие к нам и не приходят, и хочется поблагодарить Феликса Михайловича, что в своем плотном графике он заскочил к нам в студию. Было очень интересно.
4: Обращайтесь, приглашайте. Может быть, у вас есть какое-то ваше любимое домашнее животное, которое я могу загребировать для ваших
3: нужд. Придать новый образ. Спасибо большое за программу, за интересное интервью. Удачи, до новых встреч.
4: До свидания. Большое спасибо.
1: Перекрестки судьбы на радио Чиплитук.
2: Встреча с интересным человеком.

Чип-льдук. Шо, говорите?

to JP Richardson.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчеленец, а сегодня у нас гость.
2: Здравствуйте.
1: Руслан Шмаков, профессиональный байдарочник, заслуженный, поправьте меня, Руслан, если я ошибаюсь, заслуженный мастер спорта.
2: Заслуженный мастер спорта, да, по другим видам спорта, да.
1: Ну вот скажите, вообще же очень часто спортсмены выходят на пенсию раньше некого своего такого физиологического ощущения непригодности, да, просто, ну, да. Становится сложно соревноваться на высоком уровне. И вот вы, я насколько знаю, в последние годы посвящаете себя все равно вашему любимому делу, сплавляться на байдарке. Но это какие-то, ну что ли, единичные и достаточно экстремальные виды сплавления, как сказать.
2: Вот, да, да, да. Ну, скоростного спуска, если так можно
1: сказать. Скоростной выразить, спуск на байдарке.
2: На байдарках, да. То есть это те же близкие к нашим привычным спортивные снаряды, спортивные технологии. Ну, просто сейчас уже сложнее стало путешествовать, и многие водные ресурсы перекрыты. И, в общем-то, мы уже многое прошли. Поэтому мы решили осваивать новые терриконы, новые территории. Мы сплавляемся по склонам вулканов. Причем вулканов не спящих, а извергающихся.
1: Это то очень есть рискованно. Непосредственно по лаве?
2: По лаве, да. По потокам лавы мы спускаемся на специальных байдарках, специальных таких лодках.
1: Слушайте, это экстремально, конечно, безусловно. Другого слова не подберешь.
2: Да.
1: А подождите, вы не хотели, мы к этой теме еще вернемся, именно непосредственно сплава с вулкана. А не была возможность связаться с сейсмографами и, предвидя какие-то паводки или сход горных вод, вступить в сговор с природой и сплавляться в условиях экстремальных ситуаций, связанных с наводнениями, связанных с
2: грязевые
1: сели. Это же сейчас... Вот в связи с изменением климата
2: есть
1: достаточно цунами, часто.
2: Есть многое, что, понимаете, но не все сразу. Это у нас есть в планах, но сейчас пока мы сплавляемся по потокам лавы. Угу. Это захватывает дух. Вверх горячо, конечно, когда под тобой несколько сот градусов, даже переваливает, и даже и тысячи градусов. Это, конечно, что называется, зажигает.
1: А как вы запрыгиваете в лодку? Я вот это не могу понять. Как это происходит?
2: У нас спускают с вертолетов, скидывают лодку, и мы запрыгиваем сверху. Вот. Но тут, как говорится, главное не промахнуться. Угу. А если лава подостыла, по корке мы в специальных снегоступах, лаваступах таких, разбегаемся в своих скафандрах и, так сказать, прыг. Главное, чтобы не бултых.
1: А весла?
2: Весла тоже. Термически защищенные днища. Это плоскодонки.
1: Да.
2: По сути говоря, плоскодонки. Там не требуется руль, потому что всегда можно выправить, так сказать, направление движения. Здесь важнее просто усидчивость, терпение, внимание. То есть, не, так сказать, здесь не свесишь ножки за борт,
1: это
2: так сказать,
1: понятно,
2: не поболтаешь.
1: Если капля лавы может попасть, то есть
2: да,
1: корпус
2: конечно.
1: Полностью защищенный.
2: Мы в специальных комбинезонах, да, это комбинезоны тоже с термозащитой, вот, очки у нас, шлемы, то есть это все очень экзотически. Вот посмотрите фотографии, вот мы сплавляемся, да.
1: Я вижу. Подождите, а сколько по времени вот каждый такой заплыв, извиняюсь, правильно
2: По-разному. Ну, вот вулкан, значит, есть такой на границе Чили и Аргентины, мы сплавлялись, у него такое экзотическое название Лью-Ля-Ильяко.
1: Вот это Лью-Ля-Ильяко.
2: Да, типичный стратовулкан, он имеет слоистую коническую форму, высотой вот почти 7 тысяч метров, вот он там на границе. И на сплав у нас ушло где-то 22 дня вот так вот посплавлялись.
1: Вы перевернулись и упали. Какие действия? Есть какой-то алгоритм уже отработанный?
2: Во-первых, товарищи не позволят это сделать. Это нужно очень постараться, чтобы перевернуться и упасть. Для этого, во-первых, нужно встать, раскачивать лодку, так сказать.
3: Но в этом случае товарищи тебя уложат и надолго успокоят. Кроме того...
2: У нас есть ограждение, тросики вдоль значит, лодки.
1: То есть вы считаете, что такая ситуация даже моделироваться не должна? Потому
2: нет,
1: что
2: она моделируется. Мы проходим на Кременчугском, например, металлургическом заводе. Мы делаем в расплавленном металле тестовые,
1: да?
2: Такие, да, тестовые заплывы, если так можно сказать, спуски. Нам металлурги помогают. Ну, в общем, на это мало, конечно, кто решится. Вот. Ну, нас там 8 человек, так. Мы с Толяном, потом Голубевы братья, Алексей Павлович из института стали сплавов, кто еще там, Закир, он вырос практически там в Каракумах, привычный к этому делу. Ну, Йохан, исландец, тоже на горящих гейзерах он адаптировался. Ну, еще 3-4 человека. Все закаленные, так сказать, рисковые ребята.
1: Какой-то, играет ли роль вес?
2: Конечно,
1: человека.
2: Осадка вот лодки, она, конечно, не должна быть слишком высокой. Выше лава-линии, ну, так сказать, аналог ватер-линии, лава-лайн, так называемый, нельзя. А вот у нас случай был на Сан-Педро тоже. Это гигантская такая гора, высота 6145 метров. В Андах тоже, в северной части Чили, недалеко от Боливии. Там водоем Чили, Лоа называется он. Он один из самых высоких действующих вулканов. У нас был очень интересный случай. Мы уронили там... Вы знаете, то есть лава – это ведь готовая плита. Понимаете, мы готовим еду. И вот мы там уронили набор, который был на целый месяц вперед у нас заготовлен.
1: Я вижу, это даже у вас улыбка, хотя ситуация не смешная.
2: И, так сказать, шашлык был готов моментально. Потом мы этот шашлык ели как раз вот полтора месяца, мы сплавлялись.
1: А когда вот вы, так сказать, закончили вот сплав, как вы выходите из лодки, как вы дальше ее...
2: Она останавливается, вы знаете, то есть мы даем остыть. Так сказать, и нашему энтузиазму мы, так сказать, успокаиваемся. Скорость замедляется, и постепенно мы уже понимаем, что мы подъезжаем к конечной точке. Уже становится прохладнее, уже всего там, градусов 300-250.
1: Наверное, по сравнению с тем, как вот в высших точках, это, наверное, конечно, можно сказать, что это холодно.
2: Конечно. Мы разговариваем, мы читаем стихи, анекдоты травим. Алексей Павлович диссертацию докторскую потихонечку дописывает. Мы языки учим, вот исландский, киргизский почти освоили. Йогой кто-то занимается. Мы переписываемся по смартфону. Смартфоны тоже в специальных кофрах таких термозащитных. Поэтому есть время вообще подумать о жизни.
1: Это
2: обернуться
1: дорого,
2: назад.
1: Скажите, это дорого вот такое хобби?
2: Да, это дорогое хобби, конечно, в основном и лодку дорого изготовить, и термокостюм, он должен быть подогнан, это как у космонавта, понимаете? Он должен быть герметичен, между прочим.
1: А вот какое-нибудь влияние на организм человека оказывает? Вот
2: да, конечно, это же прогревание. У меня, например, пятки были все время в тепле, и у меня прошел хронический насморк, гайморит совсем. А у братьев Голубевых вообще кожа стала как у младенца. А анализы как у космонавтов.
1: Ну, то есть реальная польза для здоровья, получается.
2: Польза определенная для здоровья есть, конечно. А у кого-то волосы начинают активно расти. Вон, Алексей Павлович стартовал лысый, а к концу путешествия финишировал кучерявый. А у кого-то, наоборот, волосы эти дыбом встают от картины нашего путешествия. А вообще, я вам скажу, в вулкане все микробы дохнут. Вот чем хорошо, то есть мы не боимся совершенно, так сказать, у нас поверх скафандров нет масок, так сказать.
1: Как попасть? Или на территории нашей страны достаточно вулканов, на ваш взгляд?
2: У нас пока больше опыта за рубежом. Вот Арекипа у нас был последний, да, на Дальнем Востоке нашей, я в конце программы назову. Конечно, мы не забываем родные наши пенаты, родные вулканы и многое впереди. На сайте заходите на наш сайт vulkansplav.ru или .com, и мы с удовольствием встретим, научим, обучим. Сначала, так сказать, в прохладных условиях.
1: Ну, конечно, сейчас я представляю так себе, это, конечно, очень экстремально.
2: Это экстремально круто. Ну,
1: просто жарко.
2: Вот,
1: да, жарко.
2: Долго. Это нужно это понимать. Вот космонавта запускают, когда на орбиту, и когда он там крутится несколько месяцев, и сейчас это же дойдет, наверное, до нескольких лет уже. Нужно, конечно, терпение, должна быть притираемость экипажа. друг к другу. Мы притираемся тоже, уже долго притираем. Мы сплавлялись же и по водным артериям. Поэтому у нас уже все...
1: Жен сплавили?
2: Хороший, да, вопрос. Ну да, да. У нас нет, у нас есть двое девушек, женщины, которые тоже увлекаются этим.
1: Ага.
2: Оксана, повариха по горячим блюдам, и Ольга Михайловна с 14-го хладокомбината. Просто немножко согреться захотелось.
1: Да, а жены вот как относятся к таким увлечениям мужчин?
2: Все-таки жены терпеливо ждут на берегу. Иногда вот увидишь вдали, стоят несколько прекрасных дам, машут платочками, и ты к ним там несколько
1: неделю,
2: да, приближаешься. Знаете, это растянуть вот это удовольствие от встречи, это тоже
1: кайф. Вот это очень приятно, да. Вот они стоят, ждут. Они тоже, кстати, стоят столько времени, несколько дней.
2: Нет, они с едой с биноклями, поэтому, знаете, вот это замедленное такое предвкушение встречи. Дрейфуешь и видишь, вот она все ближе, любимая.
1: Клево, да, очень романтично и как-то так...
2: Да, и в то же время эпично, я вам скажу.
1: Ну что же, это интересно очень, и я думаю, что не все слушатели Чипальдука даже знали о существовании такой интересной, я не хочу сказать, или это можно назвать профессией, или это все-таки хобби, которое, за которым будущее, и, может быть, будут впоследствии какие-то соревнования международные или внутрироссийские.
2: Да, вполне возможно, да, это будет олимпийский вид экстремального спорта. Ну, сейчас вот у нас, правда, двое сплавщиков застряли. Ну, знаете, как во льдах в Антарктиде затирает во льдах, корабль встает. Там вот так у нас сейчас двое в застывшей, остывшей лаве застряли. И они-то, конечно, выйти могут, но вся экипировка, все снятые материалы.
1: А какие действия?
2: Лава вроде бы остыла, но идти довольно далеко по этому лавовому полю, поэтому пока они дойдут, может все-таки все это там
1: расплавиться. Вот какова судьба их дальнейшая?
2: Вот какова судьба, да. Вот сейчас снаряжается экспедиция, да. Будет построена специальная понтонная переправа, и группа спасателей с пилами-болгарками такими по лаве, с отбойными молотками, доберется до лодки и вырубит их оттуда вместе с куском, так сказать, лавы. И на грузовом вертолете поднимут их, так сказать, как с пьедестала эту лодку, и уже где-то...
1: Чувствуется, что не впервой, что называется.
2: Да, да, все будет нормально.
1: Вы так спокойно об этом говорите, как будто
2: это
1: вот такие
2: дело,
1: парни бравые, что называется, им все
2: нипочем.
1: Это
2: нормальная ситуация, в принципе, да. Это не первый раз и не последний, конечно, да. Главное не оказаться под слоем лавы. Такие тоже вот делались.
1: Ну что же, спасибо вам большое за визит на нашу...
2: Приглашайте, зовите, да.
1: ...радиостанцию, потому что, конечно, очень это интересно.
2: Да.
1: Как и радио Чипальдук, это необычно, это экстремально, и это самое главное – острые ощущения.
2: Да, очень острые. Это очень драйвово. Ну, вот я говорю, только долго. Вот долго, единственное. Медленно и долго.
1: Тише едешь, как говорится, дальше.
2: Да, дальше.
1: Руслан, спасибо большое. И удачи
2: вам.
1: Спасибо,
2: что позвали. Да,
1: да, всех благ. Да. И чтобы как можно быстрее ваших товарищей вызволили из стоячей лавы.
2: Да.
1: Счастливо.
2: Да, как это сказать, с горячим приветом всем слушателям.

0: Советует специалист.
1: Стерео.
0: Вместо резкого, категоричного «нет» лучше сказать уклончивое и дипломатичное. Почему бы и «да»?

0: в прошлом году впервые превысил 1 миллиардом штук. В мире было продано в общей сложности 85,6 миллиардами мобильных телефонов, что на 22,5% больше, чем на предыдущий год. Рекорду в значительном способствовал рост продаж страной с новыми рынков, включая Россию. Нью-Йорк. Корпорация Ford Motors отчиталась о своя показателям наиболее крупных за вся 103-летней историю существования компании. В обнародованном отчетом отмечается, что в прошлом году убытком компании составило 12,7 миллиарда долларов. Таким образом, быть перекрыт рекордных показателем, когда убытков Форду составили 7,39 миллиардами доллары.
1: Это передавалось вас на дайджестом про новости за радио Чупыльдуку. В студии была Киру Каневский. Продолжать была от нашему эфира музыкальных треков для отдохнув.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

Today is just another day. Tomorrow is a guest.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

Чипльдук. А смысл?

Thank you.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым. Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
1: Коктейль «Сучий потрох». Это уже не напиток, это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво «Жигулевское» 100 граммов. Шампунь «Садко Богатый гость» 30 граммов. Ризоль для очистки волос от перхоти 70 грамм. Средство от потливости ног 30 грамм. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых 20 граммов. Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов, подается к столу. Итак, сучий потрох подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворен, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет. Коктейль «Сучий потрох».
2: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two, Mr. Excitement.

Здравствуй.

I like the mad bomber clad, yeah.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: touch and go to number one.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации. Например, там, где хранится старая обувь.
3: Да.
2: Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скручивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их,
3: да,
2: и попробуем прочитать, что в них было интересного.
3: Давайте, начинайте, Арсений.
2: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
3: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такую, что она есть.
2: «Южные горизонты».
3: На 12 странице актер Владимир Демченко.

0: Марка. Мосгорбаш стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого. Что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
1: Вот у меня
0: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, которые мы достаем.
1: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
0: Значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
1: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это большая статья? Школьники в общеобразовательном комплексе 16-16 сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык. Вот, совершенно, кстати, правильно, уже давно правильная инициатива.
0: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
1: Вот,
0: да,
1: эти?
0: Вот эти подайте. Да,
1: я их две пары могу, вот эти.
0: Да, вот эти вот, которые пониже, коротенькие. Вот эти вот, пожалуйста.
1: Возьмите.
0: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. Да, публичные слушания представляются в Донском районе. Проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание... Выходные дни, то есть с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
1: Я шагаю по районам, буду проверить Братеева, сотрудники жилищника.
0: Хорошо.
1: Заменили грязный песок на детскую площадку.
0: Отлично.
1: Уроки пения мадам Лапланш. Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
0: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот мы заинтересовались газетами, мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
1: Но что они делают? Подшиты,
0: они подшиты, старенькие, но подшиты.
1: Но подшиты.
0: Вы возьмете их себе, да?
1: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
0: Подождать, хорошо. Но главное, что они не пропадут, мы потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты, читать на Чепульдуке новости через много лет. И тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
1: Зябликово под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
0: Вот так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
1: Ну что, автомобильное движение на улице Тюфелиной рощи ограничено до 21 июля в связи с проведением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».

Для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Вставляю телефон друга, который показал мне сайт. Зовут его Александр. Днем по Москве он занят, а вечером можно достать. Много знает про Грецию, где все есть. Особенно сейчас актуально, конечно. Там все есть в Греции, даже кризис.
3: Друзья, почему вы все время оставляете телефоны своих знакомых? И никогда не оставляете
2: ваши сами, вот собственно. Именно, надо. Вот.
4: Алло.
2: Александр.
4: Да.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пароль, чипль, отзыв.
4: Алло.
2: Пароль чипль, а отзыв должен быть дук.
4: Дук. Чипль дук.
2: Ну, вот. Вы нам расскажите-ка про Грецию.
4: Рассказать вам про Грецию?
2: Да, вы же много знаете.
3: Что там случилось, расскажите. Мы знаем там вкратце. Не первый год.
2: Что за заварушка там с Грецией? Нам сказали, что вы все знаете про Грецию, а мы не в теме.
4: Да ничего там не случилось, все хорошо. Люди отдыхают, жарят шашлыки.
3: То есть они всегда там это делали, просто сейчас как-то стали говорить, что они жарят на дешевом масле.
4: Нет, дешевого масла там нет.
3: Без кетчупа.
4: Это может быть в Афинах там что-то случилось? А в Греции нет.
2: Ну вы-то сейчас где? На Родосе?
3: Или в Афинах?
2: В Афинах?
4: Нет, я сейчас в Люберцах.
2: Люберцы, это...
3: Кстати, Люберцы и Афины тоже не каждый город... множественное число. Не каждый город заканчивается на «ы», немного городов.
2: Мы вас, конечно, сейчас отрываем от чего-то. Что вы там делаете сейчас срочного?
4: Еду к клиенту.
2: Может, нам сейчас они...
3: Подожди, он едет, пока он едет к клиенту, есть возможность пообщаться.
2: К клиенту или с клиентом?
4: К
2: клиенту.
4: К.
2: Так, тогда возвращаемся к Греции.
3: Быстро. Да, давайте лучше. Мне нравится, знаешь что? Мне нравится, что мы говорили про Афины, а у него Люберцы. И это только два города на земле, которые заканчиваются на букву «ы».
2: Нет, Чебоксары.
3: Точно. Вот давайте еще быстро вспоминать. Значит,
2: Кимры.
3: Люберцы, Афины, Чебоксары. Дай человеку вспомнить тоже.
4: Не знаю даже.
3: Плохо, конечно, плохо.
2: Ну, может, не на «ы», а на «и» кончаться.
3: Нет,
2: тоже
3: это неинтересно. А вот вы бы хотели сейчас из Люберцы в Чебоксары или из Люберцы в Афины?
4: Да, хотел бы, конечно, сейчас перебраться.
3: А вы там жили? Вы
2: с чем связано то, что вы так вот энциклопедически знаете Грецию? Откуда такое у вас?
4: Ну, я не совсем знаю Грецию. Я просто занимаюсь продукцией Греции.
3: А вы к клиенту везете сейчас что-то греческое?
2: Грецкие орехи.
4: Не грецкие орехи.
2: Гречку?
3: Гречку?
4: Ковер из шкуры.
3: Ковер из шкуры. А что нарисовала?
2: Какого зверя шкура, да. Сколько сразу вопросов. Так оживился наш ум дремлющий.
3: А что за женщина там рядом за станцией вас спрашивает? Как проехать?
4: Не знаю даже.
2: Слушай, смотри, сколько тем. Греция, шкура, женщина голосует, понимаешь?
3: Так скажите,
2: Александр,
3: что на шкуре изображено?
4: Ничего.
2: Ты привык, что выстригают везде?
3: Черная шкура. А зачем черная шкура клиенту?
4: На пол положить.
3: На пол положить. Хорошо.
2: Шкура-то какого?
3: Какого зверя шкура?
4: Из лошади.
2: Черная лошадь.
3: Черная лошадиная.
2: Вороного коня?
4: Не знаю, вороного ли.
3: Жуткая история. Человек в Люберцах едет с шкурой черной лошади к клиенту.
2: Он пал на ипподроме или... Может быть, это искусственное. Будем считать, что все-таки нет. Мы любители природы.
3: Скажите, если честно, дорого шкура коня черная?
4: Ну да.
3: Дорого, понятно. То есть клиент такой, в общем, так сказать, состоятельный, респектабельный.
2: Не то, что мы... И тут мы плавно вывели на тему монетизации радио.
3: А вы можете рассказать?
2: Можете шкурами с нами рассчитаться.
3: Все. Мне кажется, сдали нервы. Да. Клиент уже показался.
2: Навалились, потому что на человека
3: поднажали.
2: Но он уже свою шкуру спасал от нас. Но мы ему еще перезвоним, не пропустите.
5: У нас

0: Так, прошел день, и мы Александру перезваниваем и узнаем, чем же закончилась великая сделка века по продаже черной лошадиной шкуры. Доехал ли он до клиента?
1: Люберецкому клиенту.
0: Да, и вообще.
2: Да.
0: Александр?
2: Да.
1: Саша, скажите, вы продали черную шкуру-то? Все в порядке?
2: Чипльдец.
1: Полный чипльдец. Продали или нет?
2: Естественно.
1: Ну, он торговался или у вас без вариантов?
2: У него без вариантов.
0: Понятно. Опытный вы, значит, товарищ в этом деле.
1: Матерый.
0: Ну, так шкура, она какая-то вот прям вот черная, как смоль, или там какая-то белое ухо какое-нибудь, отметинка какая-нибудь?
2: Черная, как смоль.
0: Как смоль? Вот не сильно мрачно,
2: да.
0: Это как вот...
2: Нет, не мрачно.
0: Где это вообще? Вот на стене будет или как-то пойдет на изготовление? Дубление?
2: На пол? Нет, это из шкуры. Пошили ковер.
0: Да-да-да-да-да-да, понятно. Видели такое.
2: Из много, да. Убили много лошадей и пошили ковер.
0: Во-первых, не убили, давайте тему, никто не убивал лошадей, они пали от употребления никотина. Не знаем. Несколько капель никотина, и ковер готов.
2: Да.
1: А вы только шкурами лошадей торгуете? Или еще могут быть какие-то малые формы?
0: Не только шкурные,
1: допустим,
0: интересы.
1: Тушканчик маленький шкурой, ну, или шиншилла.
2: Можем и тушканчик.
0: Ковер из тушканчика – это только для дюймовочки, знаешь, такой. Да, теперь вот, Александр, вы нас успокоили, сказали, в Греции все нормально, все спокойно. Включаем телевизор.
2: Да.
0: Что-то как-то стрёмно ехать.
2: Это когда? Когда такое?
0: Ну как, вот на медне прям. Вы, я смотрю, телевизор не смотрите?
1: Третьего дня.
2: Нет.
1: Да.
2: Не имеет телевизора.
1: Современная тенденция – нет телевизора. Шкуры есть, а...
2: А зачем?
1: Тоже
2: да,
1: верно.
2: Телевизор не нужен.
0: Могут ехать паломники в Салоники спокойно? Там
2: да,
0: не
2: спокойно.
0: Будет ничего?
2: Вот сегодня прилетел у меня товарищ Салоники. Все нормально.
0: Все нормально. Ну, мы прям как филиал турагентства какого-то работаем.
1: Хорошо, филиал. Давай спросим лучше у Александра вот непосредственно про шкурный бизнес.
0: Ты все
2: шкурный
0: хочешь?
2: Вопрос.
1: Шкурный вопрос. Нет, мне интересно.
0: Ну ты конкурентом.
1: Как человек пришел к этому? Что
0: ну
1: вот
0: так
1: ты,
0: тебе все и рассказать.
1: Ну как, вот творческий путь какой?
0: Да.
2: Увидел, здесь такого нет, и начал заниматься.
1: Крылево.
0: Интересно.
1: Главный мотиватор был того, ага, такого нет, значит...
2: Да.
0: Будет.
2: Значит, мы везем.
1: Но дела продвигаются как? Конкуренты есть или...
2: Конкурентов нет.
0: Никто не дотумкал пока, да, такого...
2: Никто не умеет. Здесь нет таких специалистов.
0: Нам надо, по-моему, на радио тоже все-таки что-то выделывать, какие-то шкуры,
1: да,
0: может быть.
1: Можно.
0: Иначе я просто о нашей шкуре думаю, как нам выжить. У нас свои интересы, понимаете? На сайте шкуру уже не разместишь.
2: Нет.
0: Вот. Мы вот все думаем как-то, как вот обдирать бы как липку наших слушателей. Тут мера сознательности просто у каждого. И нам жалко бросать, но как-то надо существовать. Мы аренда тут, понимаете, мы же где-то вот находимся.
2: Ну, да.
0: Ну вот.
1: Ну, может, просто
0: поэтому
1: дать...
0: мы на вас так и навалились. Как чувствуем, человек умеет. Как вот делать, как устроить дело. Да. Клиента взять, шкуру ему впарить и дальше вперед.
1: Не, на самом деле я уверен, что Александр работает не только в Люберцах, что наверняка...
0: Наверняка, раз он все-таки чипльдук... Слушал, да?
1: А когда он слушал, кстати? Он
2: знает,
0: слушает, да.
2: Десятки людей подсажены.
1: Стоп. Вот это
0: важно.
1: Так. Десятки, заметь, Андрей, это
0: десятки.
1: Приз. Скидка,
0: десятки.
1: Мне кажется, можно сделать скидку. 5%
0: скидку человеку, да, сделать
1: на
0: скидку.
1: Абонентскую плату. Всегда прекрасно,
2: Эврик,
1: когда...
2: Поздоровайся по-гречески.
1: Он там пришел.
0: Ага. Грек. Да,
2: hello.
0: Спасибо. Да, hello.
1: Hi.
2: Пожалуйста.
0: Спасибо.
2: Есть Оликова?
1: Да, в общем,
0: ой,
1: не за что.
0: Микис Теодоракис.
2: Окей, такси, Микис Теодоракис. Жди твой лаз.
1: Демис Русос.
0: Forever.
2: Forever.
0: Христос. Кризис, но...
1: Подожди, он еще кого-то. Христос, как? Христос.
2: Плутархос. Адзиянис.
0: Дионисий, Плутарх, Сократос, Платонос,
2: Еврипидис,
1: Гекас,
0: Гераклит, Геракл.
2: My name is Еврипидис.
0: Эврипидис. А, его имя. Эврипид. Yes, yes. Редкое имя, красивое очень. Да, вот у нас так.
3: Thank you very much.
0: Отлично.
1: Чиполдук forever or not?
3: I'm sorry, what?
1: Чиполдук. This is a radio station. Don't you know about it?
3: Radio station forever. Yes, yes, yes.
0: Yes,
3: yes. Эхуахапо Чиполдук forever.
0: Дзинкую.
3: Дзинкую, thank you. Это грек мимо пробегал.
0: Ну, с такими греками кризиса, конечно, никакого не будет. Все, люди трудятся, никакой сиесты там с часу до пяти, понимаешь?
3: Есть сиесты, все равно невозможно им звонить в это время.
0: Климат такой, если бы у нас была зимняя сиеста, понимаешь? Спадаешь в спячку, потому что здесь у нас тоже нельзя ничего делать. С ноября по март
1: вообще,
0: падаем, да. Берлоги лежим.
1: Адская сиеста вообще.
0: Да, потом просыпаемся, работаем за остаток года, да, накапливаем.
1: И летом опять сиеста. Саш, ну мы желаем вам, конечно же...
0: успехов, побольше вот греков. Спасибо. Хороших, таких сметливых.
1: И разных.
0: С покупательными способностями, да. Вот. Ладно, оставайтесь Чиполдуком, спасибо. Может, еще как-то свяжемся с вами.
1: Будем стараться радовать вас старыми шутками и с новыми песнями.
0: Да.
1: Счастливо.
0: Счастливо.
3: До свидания, спасибо.
0: До свидания.

0: кургузы и шпец, добропобедных нихрец, пирует лынь, витийствует зверьё. Ты будешь без лица и без иных лиц, там, где взрастет полынь, приветствуя жневьё. Подбит Шопен, амбивалентный шляхтич, утрачен зрак, видавший мало польз. И Питер Пен в коричневых туфлях ничьих перов не посещает вскользь. Струится газ, стрижи увязли в тине, зеленый глаз прикончил свой прицел, и карабас, погибший в Буратине, на краешек отечества присел.
1: Николай Андрианович Остапчук, «Минеральные воды», бювет источника номер 37, рукописная запись на обложке санаторно-курортной карты, 1934 год.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Happy Edition.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

Чипидук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

burgers.

Реклама на радио Чиполиток. Вам хочется отдохнуть на Карибах? Купить арабского скакуна? Иметь в гараже красный Ламборджини и серебристый Бентли? Счет в швейцарском банке?

Фраза дня. Не всякое народное гуляние заслуженное.

0: отрывать башму всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипы-Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Город Ухань, провинции Хубэй. 2014 год. 17 часов 23 минуты. Поимка Нисуна, расхитителя народной собственности, на заводской линии по производству китайских смартфонов iPhone 5C.

0: 好痛！
1: 坐下，吓吐了。

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, простите, пожалуйста, вы Евгений?
4: Да.
6: Вот вы можете вспомнить сейчас, что вы делали...
5: Что вы делали 5 лет назад, примерно в августе?
4: Сергей, 5 минут, хорошо, я...
5: Это не Сергей, нет, вы ошибаетесь.
4: Нет, это я своему руководителю.
5: Руководителю. То есть мы вас застали на защите диссертации. С тех пор вы бы как были студентом, а сейчас вы уже доцента метите.
6: И действительно, преподавателю говорите просто Сергей.
4: К сожалению, нет.
5: Нет?
4: К сожалению, нет.
5: Нет, пусть преподаватель повисит пока, да?
6: Давайте попробуем инвентаризацию памяти.
4: Я, кажется, догадываюсь.
5: Он догадывается.
6: Вот и зря.
4: Кто? Я думаю, что это с радио.
5: Да. Это явно не с телевидения.
6: С радио называется.
5: Да, с радио.
6: С радио.
5: Так, какого?
4: Да, с радио.
5: Какого?
4: Наверное, мое любимое радио Чипльдук.
5: О!
6: Так. То есть вы хотите сказать, что за эти 5 лет вы не разочаровались?
4: Нет.
5: И несмотря на то, что он не слушал 5 лет радио Чипльдук, оно осталось его любимым.
4: Откуда вы знаете, что я не слушал?
5: А вот как-то так вот нас проинтуичило.
4: Нет. Мало того, я вашу аудиторию расширил человек, наверное, на 100.
5: Я-то думал, был скачок на 104 человека. От кого это? А это, оказывается, Евгений.
6: Евгений, вот так подчас звонишь радиослушателям неким, а они, в общем, не то, что не слушают, а и раньше не слушали, толком ничего сказать не могут, не понимают, кто им позвонил и зачем.
5: Да и заявку не они оставляли, а какие-то подставили.
6: А вот проходит 5 лет, и выясняется, что Евгений практически нас узнал, и даже, наверное...
4: Каждый день ждал.
6: Да. И, наверное, ждал, да. Вот сейчас, конечно, жду звонка.
5: И, мало того, сейчас подвесил в режим ожидания преподавателя.
6: Которого называют просто Сергей, на нервной почве сказал ему,
5: да.
6: Сергей.
5: И заслуженный деятель науки, кандидат математических наук, профессор Шмельбанский, ждет, пока Евгений в коридоре побазарит очень содержательно с радио Чипльдук.
4: Да, именно так.
5: Так, а преподаватель у вас музыкальный, ему как-то нельзя заявку дать и выполнить нашу?
4: Может быть, совместно, а вы мне скажете, и мы совместно пропоем, да?
5: Вместе пропоем?
6: А у вас послушать вот у вас что-нибудь? Мы же не обязательно народное творчество.
5: Вы вообще в какой город-то попали?
4: Москва.
6: Интересно, а где район-то какой?
4: Район академическое, это у нас что? Это у нас
6: академический.
4: Академический, да, наверное. Район,
5: преподаватель, да, академик, да, значит, все там.
6: Какие новые программы на Чипльдуке вас порадовали?
4: Ну, знаете, я не любитель программ, да. Мне просто нравится, как лаунж, как такой, да, второй фон, да, очень способствует работе, да, и отдыху, соответственно. Когда мы собираемся с друзьями, общаемся только под радио Чипльдук.
6: Ну хорошо, давайте будем окукливаться, будем что-то исполнять.
4: Хорошо, хорошо, вы выбрали?
6: Нет, я хочу, чтобы Евгений, поскольку он действительно, что называется, заждался, пускай он сделает вот накопившиеся эмоции, выплеснет в каком угодно звуке.
4: В одном или в сочетании звуков?
6: 20 секунд в вашем распоряжении.
4: Ну, я уложусь, наверное, в 2.
5: Из них 19 на размышление, секунду на один звук.
4: Да.
6: Очень хорошо, так. Это 5 лет ожидания. Да. И вот такой...
5: Вот так реагирует. Да,
6: посмотри,
5: настоящий...
6: какая такая тесситура, частотный диапазон.
5: Ну, ты доволен?
6: Я доволен, очень хорошо.
5: Замечательно.
6: Очень хорошо. Мы сделаем джингл.
4: Ну, отлично, я старался.
5: Все, в это же время, на этом же месте, через 5 лет. И чтобы никаких изменений у вас в жизни не было.
6: Да.
5: В смысле, в худшую сторону точно.
6: Здоровья.
5: Всегда таким же молодым. Таким же позитивным.
4: Я вас тоже поздравляю оставаться такими же молодыми, прогрессивными.
5: Ну, какой дисциплине преподаватель-то, одним словом, профиль?
4: Да, это не преподаватель, я не знаю. Ну, он мой, по сути, как наставник, да, но он мой руководитель.
5: Ну, из области какой, вот, радиоэлектроники?
4: IT, конечно же. Сейчас современная информационная технология.
6: Обнимаем, Евгений.
5: Все, оставайтесь с нами.
6: Спасибо.
4: Да, Пока. Спасибо вам. Пока. До свидания.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипыльдук. Начало шестого сигнала соответствует феноменально точному времени.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: 11-го в 14 будут выбирать. Всего участвуют 19. Фаворитами стали 2. Они во всех 14. Но главным стало массовое, в то время как левые в другую маститую, сообщает корреспондент. Кражи и угоны – еще одна, заявил исполняющий обязанности. Всего по стране находится свыше 7. В прошлом году было 6. Они украли с мая по ноябрь, которые в соседних регионах, пишет.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: without a doubt.
1: Swing it up, swing it up, swing it up.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек...

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Точка поэзии на радио Чиплетук.
1: Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арами, арами, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам, арами, арами, гули-гули-гули-гули-гули-ам-зам-зам. Это модный танец арам-зам-зам для мальчишек, девчонок, их пап и мам, для господ и дам, и их пап и мам, for gents and ladies, и их мелких бэйбис, красивых, влюбленных, солнцем опаленных, зноем утомленных, морем просоленных. Мы всех друзей сегодня соберем, и вместе с вами мы танцуем и поем. Это модный танец арам-зам-зам. Его знают здесь и его знают там. Ахмед, Магомед, Арсен и арам-зам-зам. Гули-гули и чиксы танцуют. People high, people welcome, шалом, бонасера, салям алейкам. Here comes the party и арам-зам-зон. So come on everybody, let's sing that song. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Арам-зам-зам, песня проста и легка. Эй, девчонка, найди паренька. Водка, текила, балалайка. Пой, прыгай до потолка. Доктор, студент, ректор или зам, двигай других и двигайся сам. Возьми с собой этот самый модный танец. Арам, зам, зам, арам, зам, зам, арам, зам, зам, гули, гули, гули, гули, гули, рам, зам, зам, арам, зам, зам, арам, зам, зам, гули, гули, гули, гули.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Зам! Зам! Зам! Зам! Зам!
2: Арам!
0: Сигналы точного времени передавал зам главного редактора Арам Ильич Епихин.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек.

0: разговорчики.
1: Хочется уже, наконец, какой-то стабильности, говорил маятник.

Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

Классика – это то, что все хотят прочесть, и никто не читает. Марк Твен.

0: What's the big blue today? A dealer deals my cars. And there's double trouble. I've been chipping up rocks on the great highway. I'll sit your ass right down. East side. West side.
1: Чип и льдук. Старое, доброе. Интернет. Радиостанция.
2: Добрая. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
3: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

Отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер. Remember the old good night and the tears when things were so complicated. I wish I could go back there again and everything couldn't be the same. I've got a ticket to the moon.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло?
4: Добрый день. Это Максим, да, или Настя? Вот кто нам ответить может?
3: Да нет, ошиблись номером.
4: Вообще ни Максима, ни Насти нету?
3: Нет.
4: Да что ж так, а нам сказали, звоните прямо сейчас, вот в 2007 году, в 0 часов 42 минуты. Нам прислали сообщение, Настя или вот Максим.
3: Да нет, вы ошиблись.
4: А мы куда попали вообще? Это квартира, что ли, да?
3: Нет, Москва, мобильный телефон.
4: Другой телефон. А может быть, вы поговорите с радио? Мы вот с интернет-радио.
3: Ага.
4: Вы не слушаете интернет-радиостанции никогда? Никакие?
3: Да нет, не слушал пока.
5: А какую музыку вообще вы слушаете?
3: Русскую музыку.
5: А какую русскую? Рахманинова или, может быть, Шафутинского? Или, может быть, «Здравствуй, песня»? А может быть, Диму Билана?
3: Ага, да.
4: Все перечисленное.
5: Все понравилось.
4: Все перечисленное. Но это гость Москвы, судя по всему. Ну любит, слушает.
5: А вы в Москве русскую. Давно живете?
3: Нет, я... Работает.
4: Ну как вам работается? Хорошо, нравится?
3: Нормально.
4: Нормально, да?
5: А вы где вообще родились? Как у вас судьба сложилась, если совсем в двух словах?
3: В Таджикистане.
5: Ну давно не были дома-то, наверное?
3: Нет, месяц уже я здесь.
4: Ага. Сейчас, кстати, похолодало, вы теплее одевайтесь-то, там после Таджикистана-то
3: хорошо.
4: Сейчас.
3: Хорошо.
4: Не застудитесь
5: там. Ноги, парьте, если что, там вдруг... Вы вообще, у вас условия для работы хорошие?
3: Хорошие, да, нормально.
5: А спите,
3: Ремонтом.
5: А спите где?
3: В квартире.
5: В квартире? Хорошо.
4: Ага. Фрукты кушаете?
3: Чтобы
4: витамины
3: конечно.
4: Должны быть, да.
5: Не жалейте там, потому что надо натурально, чтобы. Апельсины ешьте.
4: Не экономьте, да, старайтесь, чтобы витамины были.
5: Здоровье-то оно прежде всего, правильно?
3: Конечно.
4: Ну хорошо, спасибо большое. Как вас зовут?
3: Хайрула.
4: Хайрула, привет вам от радио Чип и Льдук. Рады за вас. Берегите себя. Оставайтесь
5: спасибо.
4: С нами.
5: Знаете что? На хорошо. Одной радиостанции, но уже на одной, знают Хайрулу и любят его.
4: Любят и желают
3: спасибо,
4: всего хорошего.
5: Да.
4: Ну, удачи.
5: Родным всем привет.
3: Спасибо вам.
4: Пока.
3: Счастливо.
4: Пока.

0: Минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.
1: 外務省の谷地事務次官は19日の記者会見で、先の6カ国協議で設置が決まった日朝国交正常化を協議する作業部会について、拉致を横に置いたまま国交正常化を話し合うことはありえないと述べ、国交正常化の条件として拉致問題の解決は不可欠だという認識を改めて示しました。
0: Это была минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук. Ой, мама!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

радио Чипльдук. Страшное. Смешное. Радио.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 185.
1: Древний Египет. Мемфис. 2750 лет до нашей эры. Наименование устройства.
0: Приспособление для подтяжки кожи при косметических операциях в Древнем Египте.
1: Принцип действия.
0: Накожные покровы лица и туловища зажиточного египетского гражданина, желающего произвести операцию скин и фейс-лифтинга, как правило, знатного жреца или наложницы фараона, накладывались в определенных точках маленькие кусочки ткани и папируса, пропитанные особым клеем из рисовых зерен, костной муки и верблюжьей слюны. Через 3-4 часа к накрепко присохшим к коже наклейкам цеплялись крючки на нитях из сухожилий. Через систему хитроумных катушек нити наматывались на деревянный барабан, осторожно приводимый в движение посредством ворота 5-10 рабами до момента полного разглаживания эпидермиса. Момент остановки процесса натяжения определялся главным жрецом-медиком на глаз.
1: Демонстрация устройства производилась в апреле 2002 года в Северном зале Каирского музея на мумии неизвестного жреца Верхнего царства эпохи 4-й династии фараона Хетеп-Хамон-Сахура.

Uno, dos, tres, cuatro.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: А вот идея для нового животного вида. Что-нибудь такое, что сначала вас ужалит, а потом над вами хохочет.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Уважаемые юзеры, с целью улучшения качества на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Можно.
3: Добрый день. В студии Маргарита Козлова. В эфире обзор новостей. В США...
2: Пожалуйста, в эфире новости.
3: А, в эфире новости.
2: И мы даже, можно сказать, в эфире новости.
3: Ну, в эфире новости.
2: Хорошо,
3: новости.
2: Начинайте.
3: Да, можно?
2: Можно.
3: В США женщина выиграла в лотерею...
2: В лотерею.
3: И не знала об этом. Она забыла о билете. Купить лотерейный билет ей предложил продавец на автозаправке. Женщина согласилась. Спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
2: В сумку. Хорошо.
3: И забыла о нем.
2: Закончите предложение.
3: Ну да, забыла о нем. Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила...
2: Хорошо, дальше.
3: Нет уж, в магазине, так в магазине.
2: Ну, написано в магазине, ладно, простим.
3: И получила приглашение посетить.
2: Ну, можно и посетить, двойное ударение возможно.
3: Посетить офис организатора лотереи.
2: Там, кстати, тоже двойное, организатора можно говорить иногда. Хорошо, продолжаем.
3: Ой, не морочьте голову, да как сказать-то?
2: Хорошо, проехали дальше.
3: Организатора лотереи.